0: перкуси анист. Этот биточек кутипов не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочки. При всем при этом это прет. Да еще как.
1: Разбухло. Скоро высовывается.